надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: года.
1: Спонсор выпуска ООО «ДСТ ТИК». До лета осталось 28 дней. Самое время обратиться в клинику на Комарова. По данным Пингидромета, во Владивостоке сегодня будет погода с переменной облачностью, без осадков, ветер умеренный. Дневная температура воздуха до 17 градусов выше нуля.
2: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
4: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
5: Ограничение 16+.
6: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
7: Рэми всегда выгодна.
8: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Звук поставим на...
10: Небо Рекордс представляет. 29 мая. Фетисов Арена. Большой концерт группы «Добро».
11: На часах 00.
10: Любимые хиты вживую. «Юность». На часах 00 и другие. Билеты в кассах города. 6+.
12: А чем так вкусно пахнет?
13: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
12: А мне хватит?
13: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
14: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
15: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15В. Телефон во Владивостоке 202-69-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
4: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
5: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
6: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.

0: Седанка Сити. Полетаева 6D.
1: Так звучит ваш бизнес. Это скучно. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. М-сервис. Монтаж и техническое обслуживание систем аудиовещания. М-сервис. 208-0101.
2: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Кинеза.
1: Погода.
2: По данным Ренгидромета, во Владивостоке сегодня будет погода с переменной облачностью, без осадков, ветер умеренный. Дневная температура воздуха до 17 градусов выше нуля.
3: Реклама.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Лаборатории ТАФИ 24 года. А забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
10: Ограничение 16+.
11: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
12: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Дача.
1: С вами на радио Дача Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на

0: Реклама.
1: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников,

0: Реклама.
1: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами.

0: удобно. Телефон 8-964-443-14-44.
1: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие – Дальневосточной столице. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 13+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: угадать.
1: Погода.
2: По данным Гидромета, во Владивостоке сегодня будет погода с переменной облачностью, без осадков, ветер умеренный. Дневная температура воздуха до 17 градусов выше нуля.
3: RBXite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RBXite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RBXite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
4: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» – с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
6: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический, охлажденный, всего по 49,99 за 100 грамм.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется по показаниям необходима консультация специалиста.
1: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.

0: во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-40.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А чем так вкусно пахнет?
3: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
0: А небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А чем так вкусно пахнет?
3: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
2: А мне хватит?
3: Машенькины пироги.

0: пироги. Доставку привезли на мероприятие.
1: А мне хватит?
0: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
2: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
3: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
4: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
5: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
6: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15В. Телефон во Владивостоке 202-69-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: минус второй этаж ТРК «Седанка Сити». Полетаева, 6D.
1: Звук поставим на...
2: Небо Рекордс представляет. 29 мая. Фетисов Арена. Большой концерт группы «Добро».
1: На часах 00.
2: Любимые хиты вживую. «Юность». На часах 00 и другие. Билеты в кассах города. 6+.
3: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная и огромная бородавка на носу.
4: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
5: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «ДСТ-ТИК». До лета осталось 28 дней. Самое время обратиться в клинику на Комарова. По данным Прингидромета, завтра во Владивостоке будет погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, вечером сильный. Дневная температура воздуха до 18 градусов выше нуля.
2: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
4: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
5: Это не художественная галерея. Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
10: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная и огромная бородавка на носу.
11: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
10: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
13: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
14: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
15: Приморская сцена Мариинского театра представляет. История роковой любви в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
16: Возрастное ограничение 12+.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы руководитель компании и вам нужен сервер? Компания ASK Computers. Телефон 244-6600.
3: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей.
1: Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы руководитель компании и вам нужен сервер? Компания ASK Computers. Телефон 244-6600.
3: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморья.

0: творчества. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8 914 791 68 72. Категория 18+.
1: Колоноскопия. Без боли легко, легко. Спеша тебя смотрят.
2: ФГДС и колоноскопия в клинике доктора Григоренко. Во сне безболезненно. 8 423 200 1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
8: А чем вам нравится чистящая паста «Альба Чистоник»?

0: безопасно. Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор «Экстра». Тройной удар. Жукобор «Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубний щит».
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотел бы передать привет жене Татьяне, сыну Ромашке, сыну Алексею, который сейчас служит в армии в Владикавказе, и дочке Марине. Всем желаю хороших выходных и отличного настроения. Ставлю песню Леонида Агутина. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: С вами «Радио Дача».

0: года.
1: По данным Примгидромета, завтра во Владивостоке будет погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, вечером сильный. Дневная температура воздуха до 18 градусов выше нуля.
2: RBXite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RBXite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RBXite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
3: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
4: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевап Чичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
6: Рэми всегда выгодна.
7: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
8: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
10: Начать свое дело проще, чем кажется. До 350 тысяч рублей для ветеранов СВО по соцконтракту от государства. Поможем воплотить вашу мечту. Звоните 8 800 100 301.

0: во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
3: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
4: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15.
2: Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
3: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
4: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15В. Телефон во Владивостоке 202-69.

0: Тарасовская, 36Б и Пограничная, 15В. Телефон во Владивостоке 202-69-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
2: Ограничение 16+.
3: Я

0: ТРК «Седанка Сити». Полетаева 6D.
1: Звук поставим на...
2: Небо Рекордс представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы «Добро».
1: На часах 00.
2: Любимые хиты вживую. «Юность» на часах 00 и другие. Билеты в кассах города 6+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

Люди-дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: от вредителей. Алатар – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
2: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
1: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор «Экстра». Тройной удар. Жукобор «Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радиозапись, хотим передать привет братьям Лагутиным из Курска. Хотим послушать песню Ирины Аллегровой «Фотография». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Вы слушаете «Радио

что, друзья, начнем это утро. Григорий Лепс, самый лучший день на радио «Дача». Да, безусловно, самый лучший день предпраздничный, когда переполняют идеи, все афиши изучены и все встречи с друзьями оговорены. Сегодня заключительный день первой тройки майских выходных, и, возможно, многим от этого немного грустно. Но чем раньше мы проснемся, тем больше интересных событий нас ждет. Желаю всем доброго утра. Иван Никитин с вами. Это «Радио Дача». Скоро продолжим хитом Натальи Гордиенко. Далее послушаем Дмитрия Маликова. А сейчас несколько слов о погоде. Всем привет!

0: года.
1: Спонсор выпуска ООО «ДСТТИК». До лета осталось 28 дней. Самое время обратиться в клинику на Комарова. По данным «Прингидромета», завтра во Владивостоке будет погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, вечером сильный. Дневная температура воздуха до 18 градусов выше нуля.
2: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеет закрытые показания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
8: Не пропустите хит Суна в Реми и Реми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 190.

0: Плюс второй этаж ТРК «Седанка Сити». Полетаева, 6D.
1: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 3 мая, воскресенье, день подведения итогов и восстановления внутреннего баланса. Девы, козероги и скорпионы смогут трезво оценить происходящие вокруг события. Важно, ваша рациональность поможет справиться с любой возникающей трудностью. Овны, львы и близнецы будут настроены на движение и идеи. Однако не стоит перегружать день активностью, особенно в креативной сфере. Лучше оставить время для отдыха и восстановления. Тельцы, раки и весы сосредоточатся на личной жизни. Возможны важные переговоры с близкими или даже переоценка ценностей в отношениях. Рыбы, водолеи и стрельцы могут получить неожиданные новости и совершить открытия, касающиеся личной жизни. Это хороший момент, чтобы понять, куда двигаться дальше.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

совместный хит Анна Семенович на радио «Дача». Начните день с комплиментов, действительно, и будет самый лучший день. Как в том самом хите, в той самой песне, которую мы недавно послушали. Причем долго подбирать эпитеты совсем не обязательно. Достаточно сказать «ты самый лучший» или «ты самая лучшая». И не было никакого соревнования, и нигде, и ни с кем. Это просто безусловный факт. А дальше добавим слова «как сильно любим», и объятия станут лучшим завершением комплимента. А лучшая атмосфера для любого повода будет музыка «Радио Дача», друзья. Через мгновение послушаем хит Натальи Ветлицкой, далее Стас Михайлов. В общем, оставайтесь с нами, будет хорошо.

0: Реклама. RB Excite – автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества, эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite – чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
1: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
2: ФГДС и колоноскопия в клинике доктора Григоренко. Во сне безболезненно. 8-423-200-1000.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: Александр Иванов и группа «Ронда» во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Антона мешает, друзья. Группа Любэ на радио «Дача» нас подталкивает к тому, чтобы нас абсолютно ничего не сдерживало в этот выходной день. Предложений об интересном проведении майских праздников действительно много. От прогулок в парках до открытия личного дачного сезона. С одной стороны, хочется прогуляться в городе, на людей посмотреть и себя показать. С другой, на даче, в кругу родных лиц и милее, и теплей. Выбирайте, что вам по душе. Остался всего один выходной. Обязательно берите с собой любимое радио, потому что хорошо там, где есть радиодача. Скоро вернемся к хитам любимых артистов. Послушаем Наташу Королеву и обязательно узнаем, кому передали привет в музыкальной заявке рубрики «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
1: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
9: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
10: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
12: Юлианна Караулова.
11: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный раунд.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет моей жене Гуле. Гуле, я тебя люблю, скоро буду, не скучайте. Поставьте еще песню, спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: С вами

Зацепила. Самый отвратительный зацеп это на рыбалке, друзья, когда только начался клев, рыба прикормлена, и тут зацеп. Ах, как хочется, не хочется, вернее, терять снасть, а сколько сапог было затоплено у берега в погоне добраться до поплывка. Ох, друзья, лето, воспоминания, желания, мечты. Скоро еще вспомним о том, какой сегодня праздник, кроме одного майского дня, который мы проводим сегодня. А перед этим послушаем хит на радио «Дача». На очереди дуэт Дениса Клявера и певицы «Жасмин».

0: Погода.
1: По данным Прим-гидромета, завтра во Владивостоке будет погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, вечером сильный. Дневная температура воздуха до 18 градусов выше нуля.
0: Реклама.

0: Золотая долина. Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Лаборатории ТАФИ 24 года. А забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
3: Ограничение 16+.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.

0: во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: каждый день на радио «Дача».
1: А сегодня 3 мая, Всемирный день солнца. Знаете ли вы, что солнечному свету нужно всего около 8 минут, чтобы преодолеть 149,5 миллионов километров и добраться до Земли? А еще благодаря гигантской звезде по имени Солнце на Земле есть жизнь. Давайте ценить ее свет и тепло. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Дима Билан на радио «Дача». Май только начался, поэтому для грусти нет причин. Но в любых непонятных ситуациях делайте радио погромче, и все будет еще лучше. Скучать точно не позволим. Кроме того, счастье по выходным нам добавляет дачный сезон. Он уже давно наступил и должен сопровождаться только хорошей музыкой радио «Дача». Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 и в четверг в 9 утра зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Ну все, друзья, минута полезной информации закончена. Перейдем вновь к музыке. Скоро послушаем хит Андрея Губина и дуэт Алла Рид и Алексей Петрухин.

0: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15В. Телефон во Владивостоке 202-69-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
2: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8 914 791 68 72. Категория 18+.
4: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
5: Так звучит ваш бизнес. Это скучно. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. М-сервис. Монтаж и техническое обслуживание систем аудиовещания. М-сервис. 208-0101.
6: Звук поставим на...
7: Небо Рекордс представляет. 29 мая. Фетисов Арена. Большой концерт группы «Добро».
8: На часах 00.
7: Любимые хиты вживую. «Юность». На часах 00 и другие. Билеты в кассах города. 6+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: конечно, облизываться от этой сладости. Пьер Нарцисс прямо сейчас на радиодаче. А еще говорят, я в шоколаде. Конечно, не в буквальном смысле, а так мы говорим, когда все хорошо получилось. Когда мы испытываем удачу, комфорт, успех. Вот пример, кстати говоря, сообщений для удачного часа. Всем слушателям радиодачи. Не переживай за меня, я в шоколаде. Новая работа, хорошая зарплата, дружный коллектив. Ну, прекрасно же. Или вот, например, он всегда в шоколаде. Куда ни пойдет, везде ему рады и помогают. Тоже прекрасно. И еще одно. С такими связями он точно в шоколаде. Любые проблемы решаются в два счета. Вот вам, пожалуйста, шоколадное приветствие. Итак, друзья, вернемся к музыке. Прекрасной, замечательной, солнечной. В общем, майской. Все, как мы любим. Итак, дальше Хабиб и одно из поздравлений в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
3: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
16: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
17: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
20: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
21: Радиодача представляет!
22: Как ты чудище лакнешься!
23: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из города Саратова. Хочу передать привет своим детям Михаилу, Ирине, Дмитрию.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Вы слушаете «Радио Дача».

Таисия Повалий на радио «Дача». Красиво и поэтично описана в песне «Душа», которую можно сравнить с настоящей птицей, легкой и способной преодолевать многие расстояния. Мы наблюдаем историю непростых отношений между людьми и с препятствиями, размышлениями и... Ну и о многом еще другом, друзья. Так что это только не прочитал. Итак, о чем можно точно принять решение, как можно скорее, так это взять телефон в руки, позвонить на радио «Дача», передать привет и заказать песню в программу «Удачный час». Вот это уж точно. Всем желаю удачно дозвониться. Зовут меня Иван Никитин. Всем еще раз привет. Ну и давайте расскажу, что будет дальше. Дальше мы с вами совсем скоро послушаем Алену Петровскую, группу «Карт Блан», послушаем тот самый хит. Да, друзья, наша рубрика совсем скоро появится. Ну и поговорим о погоде.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «ДСТТИК». До лета осталось 28 дней. Самое время обратиться в клинику на Комарова. По данным «Прингидромета», завтра во Владивостоке будет погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, вечером сильный. Дневная температура воздуха до 18 градусов выше нуля.
2: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг. Лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А чем так вкусно пахнет?
11: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
10: А мне хватит?
11: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
12: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.

0: Ганка Сити. Полетаева 6D.
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2001.
0: Группа «Карт Бланш».

передача фольклорна и бесподобно, как всегда. Любовь не матрешка, птица не самолет, шашлыки не фитнес. Можно продолжать бесконечно, но главное неизменно. Хорошо там, где есть радиодача. А если еще хорошо проводить время с пользой на свежем воздухе, на радиодаче все лето помогает разбираться в дачных вопросах. Рубрика «Хорошо устроено», друзья. Давайте поговорим об этом. Как ухаживать за растениями, как собрать больше урожая, какие материалы нужны. Полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в Одноклассниках Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику в следующую субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Пока перейдем к душевной музыке, послушаем хит певицы Лолиты, далее Лена Перова. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family Новосибирск УГРН 110-547-605-1196.
2: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы!
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы руководитель компании и вам нужен сервер? Компания «АСК Компьютерс». Телефон 244-6600.
5: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.

0: 5.
1: Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Лена Перова на радио «Дача», «Там, где весна». Именно так называется этот хит, который пропитан хорошей майской погодой. Как только сошли снега и, наконец, установилась замечательная майская погода, печали как не бывало. Согласитесь, самое время наслаждаться долгожданным отдыхом и проводить время с близкими людьми. А еще можно передать привет в рубрику «Удачный момент» или программу «Удачный час», которая начнется совсем скоро в 12 часов по московскому времени. Друзья, пока вы думаете, поднимаете телефон, звоните в нашу московскую студию, послушаем хит Авраам Руссо и заявку с приветом в рубрике «Удачный момент».
1: Удачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача».
3: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: С Green Life на грядке все в порядке.
10: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
11: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку! Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Кисель Реавит для желудка суперхит.
18: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
17: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
19: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
11: Плохая память, головная боль,
20: Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
21: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Привет, меня зовут Егор из Москвы. Я хочу передать большой привет всем слушателям и любителям радио «Дача», а также своей любимой теще и всем родственникам в городе Владивосток. Хочу заказать песню Юрия Лоза «Спасибо, радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: 6+. Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Утро. С

Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

Сергей Лазарев на радио «Дача». Самое сердце хит о том, что лучше пережить боль, чем страдать от молчания. Герой песни признает свою уязвимость, но предлагает сыграть на чистоту. «Карты открыты», говорит он. Предлагаю не прятать нужные слова, друзья, и говорить их в эфире радио «Дача» почти уже через полчаса. Разумеется, речь идет о программе «Удачный час». Ну что ж, пока вы пишете свои сообщения, пока вы готовитесь поздравить родных и близких, послушаем совсем скоро хит Стаса Михайлова и группу «Руки вверх». Всем отличного настроения!

0: Погода.
1: По данным Прингидромета, завтра во Владивостоке будет погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, вечером сильный. Дневная температура воздуха до 18 градусов выше нуля.
2: Реклама. Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
3: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться красотой и здоровьем тела в клинике на Комарова. Лечение целлюлита и дряблости кожи, избавление от жировых отложений, контуринг и скульптурирование, криолиполис, эндосфера, айкун, теслаформер, эндолифт, все виды массажа, эффективные протоколы лечения и многолетний накопленный опыт. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется предупреждение, требуется консультация специалиста.
4: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
5: Рэми всегда выгодна.
6: Звук поставим на...
7: Небо Рекордс представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
6: На часах 00.
7: Любимые хиты вживую. Юность на часах 00 и другие. Билеты в кассах города 6+.
8: А чем так вкусно пахнет?
9: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
8: А мне хватит?
9: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
10: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
11: Лаборатории Тафи 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. Тафи 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.
14: Чай.

0: солнце мы вдвоем.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
2: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
1: Это радио «Дача».

0: Ирина Аллегрова на радио «Дача». Еще много интересных диалогов, сообщений и мыслей нас с вами ждет в песнях самого душевного радио. Но главное, что хорошую музыкальную атмосферу всегда можно взять с собой, где бы вы ни были сейчас. На даче, дома или на природе, на шашлыках. У кого близится обед, желаю, кстати, приятного аппетита. И всем-всем-всем говорю до встречи в удачном часе программе «По вашим заявкам». Скоро послушаем хит Артема Качера, далее программа «Честно о полезном» и много-много чего еще. Оставайтесь с нами.
1: Звук поставим на...

0: костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был
1: реклама. В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
2: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
4: Ограничение 16+.
5: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
6: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
7: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
8: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: рамках рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус – это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус «Хозяин-батюшка» – фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40%

0: среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башинком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башинком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
11: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
12: Подробности на tixfly.rf.
13: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Растения балуются? Сыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
21: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Передайте, пожалуйста, привет моей двоюродной сестре Марине Портновой из города Дмитровград. И поставьте что-нибудь, пожалуйста, из Димы Маликова. Дорогая Марина, мы тебя любим. Скучаем по тебе и по твоей семье. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
6: Ох, друзья, ну что ж, по-моему, давненько мы с вами не болтали, не обсуждали ваши сообщения и, самое главное, не передавали приветы на всю страну посредством радиодачи. Что ж, приветствую всех. Читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин. Всем огромный, пламенный, майский, шашлычный привет. Так, напомню, что поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Сообщение присылайте на номер мессенджера МАКС 8-910-004-49-24 и пишите сообщение в официальную группу ВКонтакте в комментариях под постом. Вот что я уже, друзья, прочитал в мессенджере и в нашей группе «Радио Дача». Итак, Федор написал: «Радио Дача, передайте, пожалуйста, привет моей супруге Маркеловой Наталье». Ну что ж, Федор, ну комплиментов надо было побольше Наталье, она бы оценила. Дальше, Ксения: «Поздравьте Ольгу Николаевну с днем рождения от внучка Вани. Он желает ей крепкого здоровья, пусть мечты сбудутся. Скоро вернется домой, люблю дорогую бабулечку». Ну вот, замечательно, очень душевно, по-моему. Людмила написала: «Привет всем сотрудникам ЧОП Олимпа, Красногорский, поселок Красногорский. Желаю хорошей смены ваши коллеги с ККЗ». Вот так выговорил. Ну что ж, друзья, давайте тогда перейдем к музыке. Тем более, что музыка заразительная. Вы слышите, звучит она потрясающе. Можно потанцевать, можно обнять друг друга. Но самое главное, друзья, быть вместе. Вместе и обязательно слушать радиодачу.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия. Я нахожусь в пансионате «Времена года», Московская область, Ногинский район. Здесь очень прекрасно у нас. Прошу передать песню моему близкому другу Александру Гритчину. Песню «Ани Лорак, забирай рай». Спасибо вам, радио «Дача». Всем самого доброго, успехов, здоровья, настроения весеннего, летнего уже почти.

двигаемся дальше, друзья, причем двигаемся в ритме танца, по-другому и не может быть, потому что все-таки праздничные выходные должны оставаться праздничными, веселыми, легкими и, самое главное, на одной волне с радиодачи. Идем дальше, друзья. Марина написала: «Здравствуйте, Иван». Здравствуйте, Иван. Передайте, пожалуйста, привет моим родным и маме Галине Анатольевне. Передаю на всю страну. Максим написал: «Желаю всем отличного весеннего настроения и пожарить как следует майских вкусных шашлыков». Ой, прям даже захотелось. Только, Максим, пожалуйста, пишите, кому сообщение-то? Ну, хорошо, что вы такой человек, который с широкой душой и на всю страну передаете привет, но все-таки хотелось бы адресно. Так, радиодача, передаю привет всем дачникам старого оскола Белгородской области. Своей маме Людмиле Николаевне, она всегда слушает ваше радио. Всем хорошего выходного дня и отличного настроения, пишет Оксана. Ну что ж, друзья, вот такие вот сообщения на данный момент. Пишите побольше, пишите почаще, все будем читать. Ну а самое главное, будем обязательно слушать хорошую музыку, под которую можно не только танцевать, друзья, но и еще и навевать. Может быть, что-то забыли сказать, может быть, что-то еще стоит добавить. Пишите, пишите, пишите.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Зовут меня Фадеева Наталья. Я из города Уфы. Хочу передать своему мужу большой привет. Сегодня у нас годовщина свадьбы, 25 лет. Муж зовут Фадеев Владимир. Люблю и буду любить тебя всегда. И заказать песню «Любэ». Главное, есть ты у меня. Спасибо, «Радиодача».

0: час.
1: Ну, согласитесь, золотые слова. Главное, что ты есть у меня. Вот это замечательно. Просто почаще произносите. Друзья, передать привет, поздравить и заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Звоните, запишемся, поздравите. Сообщение на номер мессенджера Макс отправляйте обязательно. 8-910-004-49-24. И сообщение пишите обязательно под нашим праздничным постом. Удачный час. В группу ВКонтакте, в комментариях. Так, несколько сообщений. Людмила, добрый день, радиодача. Передаю привет моему любимому мужу Геннадию Ивановичу. Дорогой мой, знай, что я тебя очень сильно люблю и буду любить всегда. Здоровья тебе и долгих лет. Вот, прекрасно, прям до слез. Екатерина, передаю привет своим дочерям Поляковым, Виктории и Евгении, которые сейчас отдыхают на даче. Будьте послушными девчонками, я вас люблю. Мама, всем весеннего настроения. Ох, Екатерина, и вам тоже. Так, Варвара, радиодача, хочу пожелать всем хорошего дня, а также передать привет семье Чуфряковых и Петровых. Передали. Привет Наталье Круговской. Скоро приедем на дачу. Ура! Кричит Анастасия. Ой, поздравляю. Так, передаю привет любимому мужу Евгению и дочке Даше в деревню Семенково Вологодской области. Люблю вас до луны и обратно. Давайте просто до луны, а обратно не надо. Ольга это прислала сообщение. И еще Айгуль, передаю привет своим любимым деткам Аришке, Радиошке и Аврошке. Я вас очень люблю. Не грустите в этот пасмурный день. Главное, что мы вместе. Скоро приедет папа, наше солнышко. Друзья, совсем скоро вернемся к музыке. Всем здрасте!

0: Дождевая погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Дэстетик». До лета осталось 28 дней. Самое время обратиться в клинику на Комарова. По данным «Прингидромета», завтра во Владивостоке будет погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, вечером сильный. Дневная температура воздуха до 18 градусов выше нуля.
2: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.

0: комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
2: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
3: Рэми всегда выгодна.
4: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.
6: Час продолжается.
5: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
7: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Александр из города Красноярска. Хочу передать привет своим любимым девчонкам, жене, дочери, сестре. И поставить для них песню «Максим. Нежность». Всех люблю. Спасибо. «Радиодача».

Идем дальше, друзья. Удачный час продолжается. Передать привет и поздравить. Заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Очень много звонков. Да, очень много. Это хорошо. Сообщение на номер мессенджера Макс присылайте 8-910-004-49-24. Вот такой вот номер. И сообщение пишите в официальную группу ВКонтакте в комментариях под постом. Итак, читаю. Ксения, привет, радиодача. Передаю привет своему любимому мужу Никите, который делает мне грядки. Муж, я люблю тебя, пишет Ксения. Ой, как замечательно. Прям любовь. Любовь есть, друзья. Вот видите, пожалуйста, подтверждение. Андрей написал. Поздравляем с днем рождения с 16-летием Дашеньку. Желаем ей здоровья, успехов в учебе, удачи в любви, исполнения желаний от тети Наташи, от бабушки Нади, от дедушки Валентина, от братиков Мишеньки и Андрея. Пусть весна подарит тебе море улыбок, тепла и счастья. Любим тебя, наша принцесса. Вау, друзья, ну прям на одном дыхании. Анна, мы работаем. Мир, труд, май. Всем здоровья, крепкого и мирного неба. Анна, ну вы там уж сильно не утруждайтесь. Все-таки выходной день. Радиодача и все слушатели, весна. Ура! Передаю привет всем жителям Третий Решающий. Друзья, это название поселка. Третий Решающий. Ничего себе. Всем хорошего настроения, пишет Светлана Белка. Вот так вот. Иван написал. Передайте привет Виолетте. Пусть урожай на ее грядках будет богатым. Действительно. Так, Светлана написала. Хочу передать привет бригаде НБТ из Суксуна. Желаю вам хорошего настроения и отличного рабочего настроения. Ну что, друзья, перейдем, наверное, к музыке, да, уже? Давайте послушаем для всех лирическую композицию. Немножко сбавим обороты, но оставайтесь с нами.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем привет, радио «Дача». Хочу поздравить своего любимого мужа Виталия с днем рождения. Счастья, сил, успехов во всем. Ты лучший. Песня «Игорь Николаев. День рождения». Спасибо, радио.

Друзья, снова ваши сообщения. Рад читать. Иван Никитин меня зовут. Итак, поехали. Анастасия, здравствуйте, Радио Дача. Передайте привет родственникам из усадьбы Спасская, деревня Миришкина, город Воскресенск. Передаем. Татьяна написала: добрый солнечный яркий день. У нас целыми днями громко на весь участок в эфире любимая Радио Дача. Ну вот же, как прекрасно. И когда Анатолий слышит привет, у него поднимается настроение. Пусть наш привет летит по Волге в соседней деревне Машинцевым, Молодовым, Сусловым и Соловьевым. Отдельное спасибо за ударение, Татьяна. Дальше идем. Екатерина, передайте привет семье Сорокиных из Костромы. Удачной поездки и вкусного шашлыка в эти майские теплые денечки. Ох уж, да, прям даже захотелось. Ольга написала: передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Алексею. Люблю его очень-очень. Вот так вот, как в песне Артики Асти. Так, Иван написал: передаю привет своим родителям Пьянцевым, Владимиру и Наталье. Или Пьянцовым, вот так вот, может быть. Нет, Пьянцевым все-таки. Мир, май, труд. Вот так вот, перефразировали. Мы на даче. Дальше. Лидия, большой майский привет, село Покров. Труд и радость. Сажаем огурчики и морковку. Мамочки Лидия и бабуле Нине солнечный привет. Всем хорошего настроения. Дальше идем. Максим, передавайте привет, передайте привет СНТ «Труд и отдых». Всем хороших трудовых выходных. Ну и Ксения, бабушка Нина и дедушка Павел Андреевы, шлем вам, внучатый, привет. Желаем всего хорошего, чтобы вы не болели, не унывали, радовались весне и знали, что мы вас очень любим. Слушайте радио и берегите себя. Ну вот лучше-то и не скажешь.

0: реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, ОГРН 110-547-605-1196.
2: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

Итак, друзья, передать привет и поздравить и заказать песню можно по московскому номеру 84959952555. Звоните. Сообщение на мессенджер Макс. Пишите 8-910-004-49-24. Вот так он называется. И сообщение в официальную группу ВКонтакте тоже принимаем. Да, пишите в комментариях под постом «Удачный час». Итак, добрый день, радиодача. Просим вас поздравить наших соседей Игнатьевых, Елену и Александра с открытием дачного сезона. Всем хороших выходных и отличной погоды. Надежда, деревня Пекша. Или Пекша, наверное, Пекша. Дальше поздравляю мужа Илью с майскими праздниками, жена Елена. Желаю вам уже увидеться поскорей. Так, Елена Алена написала. Поздравляем с днем рождения нашего любимого мужа и папу Юрия Чибисова. Желаем ему успехов на службе, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Прекрасно. Сообщение от Валентинки. Большой привет всему городу Кирову, особенно моей дорогой и любимой доченьке Дашуне. Передали. Татьяна из Москвы написала огромный привет сыну Руслану, мужу Рашиту. Желаю солнечного настроения, удачи и радости. Я люблю вас, написала Татьяна. Вы лучшие, пусть у вас будет дача. Ой, как хорошо. Действительно, пусть.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню «Родион Газманов» парами для моей жены Орлова Полина. Желаю здоровья, терпения, солнечных дней. Спасибо, радио «Дача».
3: Смотрю

0: Трудный час.
1: Друзья, как много сообщений, как приятно, как хорошо. Так, сейчас у нас подпись ЛА. Что это значит, я не знаю, но тот, кому сообщение, наверное, понимает. Добрый день, радиодача. Пожалуйста, поздравьте нашего сына Макарова Валентина с днем рождения. Мы очень любим тебя, сыночек. Поздравляем, Макар, с днем рождения. Надежда из города Батайска. Хочу поздравить мою любимую доченьку Ярославу с днем рождения и пожелать ей любви, здоровья, счастья и мира. Так, отлично. Константин прислал сообщение. Передаю привет своей маме Оле и папе Косте. Желаю счастья, здоровья и много денег. Вот так вот. Взрослое пожелание. Катя написала: передайте привет Дарье, Анюте, Джамалу. Всем вкусного горячего шашлыка. Ой, как хорошо отдыхает с вам. Валерия написала: передайте, пожалуйста, привет маме Вере, сестренке Нике и бабушке Любе. Еще, друзья, одно сообщение успею прочитать. Людмила написала: передаю привет мужу Виталичке. Пусть ему дачные хлопоты будут легкими. Я тебя очень люблю, твоя Людочка. Ну вот, замечательно, друзья. Что ж, на этом программа «Удачный час» не завершена. Она продолжается. Еще послушаем, кому передали привет и песню. Ну а прямо сейчас, друзья, готовимся уже к следующему часу. Зовут меня Иван Никитин. Увидимся, услышимся. Всем огромный привет, хороших шашлыков и, самое главное, самого лучшего времяпрепровождения в компании «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfly.rf.
9: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
12: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Кисель Д-А-Вит, для желудка суперхит.
17: Посыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
16: Кисель Д-А-Вит, желудок поблагодарит.
18: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: С Гринлайф на грядке все в порядке.
20: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Гринлайф. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
21: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
22: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
24: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
25: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
24: Михаил Шуфутинский.
26: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
25: Юлиана Караулова.
24: Отпетые мошенники.
26: Люби меня, люби.
24: Легенда.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
25: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала.
4: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
1: Удачный час.
5: Здравствуйте, любимые радиодача. Меня зовут Светлана Ларионова, я из Орехово-Зуево. Я хочу передать привет и огромное поздравление своей любимой подружке Неле Локтевой, которая тоже из Орехово-Зуево, и пожелать ей всего здоровья, хорошей.

0: Ежедневно в полдень вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Пропустите.
0: Только на «Радио Дача».
2: Час дня. С вами на «Радио Дача» Николай Басков.
3: Ура!

0: друзья, не хочется прерывать. Группа Челси на радио Дача. Приятные слова повышают нашу самооценку. Что тут скажешь? Это так и есть. Повышают уверенность, помогают почувствовать себя ценным и даже мотивируют на успех. А еще эмоциональная поддержка выводит из состояния грусти, снижает тревогу, дарит заряд позитива. И особенно это важно в трудные периоды жизни. Вот так-то. В общем, одни плюсы от комплиментов. Поговорим о многом дальше на радио Дача. У микрофона Иван Никитин. Всем желаю отличного майского выходного. Далее...
1: Реклама.
2: Руза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

Друзья, Марина Федункив прямо сейчас на Радио Дача. Крутых новостей на Радио Дача всегда много. Во-первых, это фестиваль «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лиф-арене. Масштабный, масштабнейший, я бы сказал, праздник, который состоится в этом году в Москве. А уже сейчас по выходным счастье добавляет еще и нам дачный сезон, который всегда поддерживает Радио Дача. Так, а кроме этого, друзья, еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 утра можно было посмотреть, и в четверг, кстати говоря, те, кто не успел, сегодня в четверг могут в 9 утра также увидеть все, что приготовила Радио Дача. Зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы категории 16+. Вот, в общем-то, и пока все, наверное, хватит. Давайте вернемся к музыке и совсем скоро послушаем Алену Ланскую и Владимира Маркина.

0: Татьяна Буланова, «Ясный мой свет» на радио «Дача». Лучезарный хит. Как все-таки хорошо, что певица сменила имидж. Ну, правда же. Лучезарные хиты, яркие образы и песни, которые поют все. От сольных концертов до всевозможных вечеринок. Но начиная именно с этой песни, мы увидели Татьяну Буланову как зажигательного исполнителя, чему и рады каждый раз при прослушивании. Что ж, друзья, скоро вернемся к душевной музыке «Радио Дача». А на очереди хит Ирины Круг. Ну и узнаем, кому достался музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
14: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
15: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
20: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Вам звонит Николай. Передайте, пожалуйста, для Тамары песню «Если был я султан». Я хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы была счастливой. Спасибо.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Видишь, ко мне ты с

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Рубцова всем влюбленным посвящается. Именно так можно сказать или мысленно подумать под эту песню. Красивый хит, вдохновленный чувствами и романтикой, прямо сейчас на радио «Дача». Всех приветствую, с вами Иван Никитин. Желаю провести вторую половину дня так же хорошо, как первую, или даже лучше. Предлагаю продолжить оставаться в комфортной атмосфере любимого радио. Скоро послушаем хит Евгения Григорьева, далее группа «Любэ». В общем, все самое лучшее и только для вас. Именно так можно и сказать.

Тамара Кутидзе, «Только любовь». Рассуждение о любви – дело сердечное. И чем сердце больше, тем больше в нем найдется место для любви. А еще говорят, что человек хороший всегда притягивает хорошее. И мы сейчас не о том, что хорошим девочкам нравятся хулиганы, а хорошим мальчикам – оторвы. Мы исключительно о добрых семейных ценностях. И, ну, о любви, конечно. Друзья, совсем скоро вернемся к музыке. Мы без нее не можем жить, уверен, вы тоже. Скоро послушаем группу «Нана» и хит Филиппа Киркорова.

0: Иракли на радио «Дача». Совершенно не хомить, что первые майские выходные заканчиваются. Остановиться после трехдневного беззаботного отдыха невозможно. Ну, согласитесь. Для тех, кто много работает, 1, 2, 3 мая – это вообще настоящий отпуск. Впрочем, середина дня, отдых продолжается, поэтому всем желаю только самого лучшего в компании «Радио Дача». Далее послушаем группу «Республика» и узнаем, кому достался музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Радио «Дача» представляет.
12: Как пищуте, челокнесное!
11: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Григорий Лепс.
15: Самый лучший день заходил вчера.
14: Полина Гагарина.
13: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Пензенской области, Тамалинского района. Меня зовут Анатолий. Хотелось бы Тамалинскому району пожелать хорошего настроения, здоровья. Хотелось бы поставить песню группы «Мираж», «Новый герой». И спасибо, радио «Дача».

0: через годы, через расстояние. Только на радио «Дача».
1: Песня года.
2: Вы слушаете «Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

Фрэнка «Не представляешь». Хит 2024 года. Два юноши, Ваня Дмитриенко и Никита Беляков, поочередно признаются девушке по имени Анна Белякова в любви. Девушка отвечает каждому, а затем повторяет схожие по смыслу строки. Друзья, в эфире программа «Песня года». Мы говорим о различных событиях, которые произошли в тот или иной год и, конечно же, связаны с песней, которая звучит прямо сейчас. Ну что ж, еще в 2024 году прошло первое в мире масштабное соревнование, где классический спорт сочетается с его цифровыми аналогами. Видеоиграми и симуляторами называлось соревнование «Игры будущего», а местом проведения стал город Казань для 2000 спортсменов. Разумеется, год богат и на другие события, которые можно перечислять еще очень и очень долго. Поговорим о них совсем скоро, но сначала послушаем известный хит группы «Иванушки Интернешнл», далее «Григорий Лепс».

Татьяна Овсиенко на радио «Дача». «Давай оставим все как есть». Именно так называется хит 1995 года. Композиция стала одним из ключевых треков в карьере звезды и до сих пор остается узнаваемой, за что мы, конечно же, ее любим и ценим. Продолжаем программу «Песня года», друзья, посвященную легендарному фестивалю 1971 года. Именно тогда он взял свое начало. Что ж, еще в этот 1995 год произошло множество интересных событий. И вот, например, появление группы «Иванушки Интернешнл», которая быстро стала популярной. Группа стала одной из ключевых, между прочим, поп-групп 90-х, сумев затмить многих других исполнителей. Но звезд радиодача затмить невозможно, поэтому через некоторую паузу мы к ним и вернемся. Послушаем группу «Золотое кольцо» и певицу «Слава».

0: Александр Буйнов, «Горький мед», хит 2003 года. Что ж, «Горький мед» — метафора чувства, которое испытывает герой песни о неразделенной любви к счастью в реальной жизни. У артиста все намного лучше, чем в песне. Он женат, а брак основывается на взаимном развитии и общих интересах с супругой. По-моему, замечательно. А еще в 2003 году свое 300-летие отметили жители города Санкт-Петербурга. Празднование включало более 2500 развлекательных и познавательных мероприятий. А на Красной площади тем временем в Москве состоялся 3-часовой концерт Пола Маккартни, который собрал около 25 тысяч поклонников. И, кстати, тоже весной, тоже в мае. Друзья, на этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Далее встречайте замечательного во всех смыслах моего коллегу Сергея Черноусова. Через короткую паузу нас с вами еще ожидает хит 2014 года певицы Алсу и музыкальный подарок одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
12: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс. Фли. Вкусный детикс Фли профилактирует пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Радио «Дача» представляет.
17: Песня года 2014.

0: Не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое «Радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Игоря Михалева с днем рождения. Игорек, с днем рождения тебя, дорогой. Пусть все твои дороги будут вести к удаче. В качестве подарка хочу для тебя поставить песню Агутина «2000».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Четыре часа дня на «Радио Дача».

самый нежный, самый родной. Когда отношения между влюбленными кажутся слишком идеальными, то каждый невольно начинает сомневаться в их искренности. Ведь как же без споров, страсти и каких-то неудобных ситуаций? Поэтому любовный союз можно считать вполне здоровым и гармоничным, даже тогда, когда партнеры проявляют свои чувства не самым романтичным образом, но точно искренне и любя. И рубрика «Удачный момент» в финале часа тому подтверждение. Звоните к нам в студию и порадуйте свою вторую половину в нашем эфире. От нас через короткую паузу песни Варвары, Ирины Аллегровой, Николая Баскова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

Сейчас в завершении выходных многих также ожидает путь в сторону дома. 3 дня пролетели, и пора вспомнить о том, что завтра понедельник. Но в нашей истории есть положительный исход событий. Наступающая рабочая неделя пролетит, и затем снова 3 выходных дня. Но не станем забегать так далеко. Наслаждаемся тем, что окружает нас здесь и сейчас. А с нами пока что еще прекрасный теплый вечер, который уже скоро дополнят песни Алисы Фрейндлих, Аллы Рид, Ромы Жукова и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.

0: Или для кого-то так трогательно и точно исполнила эту замечательную песню Алиса Фрейндлих на радио «Дача». И нашим героем в финале любого часа может стать уже конкретный и определенный человек. Кто-то из ваших друзей, родных или близких. Продолжайте звонить к нам в студию, передавать приветы в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А еще через короткую паузу послушаем хиты Валерии, группы «Градусы», «Непара» и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Вам

0: момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: Реклама.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
10: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
11: Подробности на Tix.

0: натуральненько. Кисель для Ави, желудок поблагодарит.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, радио «Дача». Я звоню из города Волгограда. Меня зовут Лилия Леонидовна. Я бы хотела услышать песню Лилии. Даю привет моей подружке Светы. Желаю ей счастья, здоровья и всего-всего хорошего. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарством.
4: Вы слушаете Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

сейчас весной нам солнце нужно еще больше, летом как-то на это особо не обращаешь внимания, тепло и ладно. А вот когда за окном пасмурная погода или дождь, все, верните солнце. И это я еще не говорю о том, что в отдельных регионах страны еще пару дней назад был небольшой, но все же снег. Но верим, что в ближайшее время ситуация с погодой нормализуется у всех, и все мы вновь насладимся теплой весной. А пока что предлагаю согреваться яркими хитами нашего эфира. На очереди песни Татьяны Куртуковой, Светланы Лазаревой, Авраама Руссо и Рады Рай и других любимых артистов радиодачи.

классных песен проводим этот вечер на Радио Дача. С нами воскресенье, выходные пока что еще продолжаются, как и в целом весна. Многие дачники сейчас на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы, на участке и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В следующие выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Сергея Трофимова, Льва Лещенко и Алены Свиридовой, Дениса Клявера и многие другие.

0: Пришла на календаре 3 мая, но вот если смотреть на нашу погоду, то не всегда можно четко определить, какое сейчас время года. Где-то действительно, ну прям даже жарковато местами, а вот в других регионах около 2-3 градусов тепла. И это в середине дня. У нас сейчас с вами в самом разгаре вечер воскресенья, в столице 17:50, а значит, в следующем часе нас ожидает программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Удачи ВКонтакте», а также отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Обязательно прочитаем, ну и послушаем ваши любимые хиты.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Радиодача представляет.
11: Что там у нас с крышей?
12: Отъехала!
13: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой. Я люблю тебя до луны. А вам, радио «Дача», большое

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю.
5: Без возрастных ограничений.
6: Во Владивостоке час ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.

Здравствуйте, вы слушаете радио «Дача». Меня зовут Стас Михайлов.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ничто так не помогает почувствовать атмосферу города, как его общественный транспорт. Это особенно актуально во время поездок, когда, приехав в другую страну или город, ты стремишься глубже понять и ощутить колорит нового места. Да, можно посещать рестораны, музеи, гулять по паркам, а можно спуститься в метро или сесть в местный городской автобус, маршрутку и все. Как будто свой среди чужих. Мы также с вами следуем дальше и уже скоро послушаем хиты Артура Пирожкова, Ольги Бузовой, Николая Баскова и многие другие. Всем желаем удачного вечера в компании «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

летний яркий хит Артура Пирожкова в эфире «Радио Дача». В прошлом году, ну, практически все лето возглавлял наш музыкальный чарт. И сейчас нам приятно вспомнить жаркий сезон. Конечно, не всегда хватает той теплой погоды, но зато хватает приятных поводов дозвониться к нам в студию и поздравить своих близких, родных в рубрике «Удачный момент». В финале часа мы узнаем, кому адресованы теплые пожелания и любимый хит. Ну и через пару минут мы также послушаем не менее желанные песни «Елки», группа «Веселые ребята», Александра Малинина и многие другие.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

весь мир на ладони, в нашем случае весь город, на экране смартфона в момент использования навигатора. И чаще всего мы с вами где-то на взлетной полосе Шереметьево. Да, хотелось бы, конечно, сейчас полететь куда-то в теплые страны, наслаждаясь отпуском. Но наши маршруты все же в сторону рабочих мест, как бы ни пытался их изменить навигатор. Радует, что сейчас с нами вечер воскресенья, отдыхали 3 дня и, надеюсь, успели, даже пусть немного, а соскучиться по коллегам. Всем желаем легкой наступающей недели. Ну и через короткую паузу сегодняшний вечер дополнят хиты Влада Сташевского, Ольги Бузовой, Димы Билана и не только.

женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Ну, кстати, как и вопрос о женской дружбе. Тоже вызывает немало споров. Ну, а также рождает прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Юрия Антонова, Жасмин, Игоря Николаева и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем легкого завершения выходных.

0: родителей с майскими праздниками. Ну и, конечно, прекрасной весной. Ну вот сколько приятных поводов дозвониться к нам в студию. Ну и через короткую паузу вам также для хорошего настроения хиты Татьяны Булановой, Аниты Цой, Николая Трубача и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

своих, не таких, вы всегда можете порадовать в нашем эфире, передать привет, пожелать хорошего вечера, а может и вовсе у кого-то из родных день рождения. Вот со всеми приятными событиями ждем вас в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Также можно, кстати, поздравить всех слушателей.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Виктор. Хочу передать привет своей жене Галине. Я ее очень сильно люблю. Она для меня и друг, и жена, и все-все остальное, что есть в этом свете. Хочу заказать ей песню в исполнении Филиппа Киркорова. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На Радио Дача 10 часов вечера. С вами Татьяна Буланова.

Песня Виктории Дайнеко легко попадает в категорию «Летний хит». Отличное дополнение теплому сезону, или правильнее назвать его сезоном отпусков и каникул. Каждый старается именно сейчас, в майские праздники, взять отпуск, чтобы получить максимальное удовольствие от отдыха. Ну и как не напомнить, что в любой точке планеты мы всегда вас поддержим любимой музыкой. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы «Диско-дача» и «Песня года». Ну а также возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты групп «Фабрика», «Нана», «Леонида Агутина» и не только.

песня группы «Фабрика» в эфире «Радиодача». Говоря о самой матрешке, обычно на фигурах изображают девушку в руссконародном костюме, сарафане и платке. Ну и, конечно, главная особенность – так называемая сюрпризность. Неизвестно, сколько еще кукол скрывается внутри, пока не разберешь матрешку до конца. Это как с нашей погодой. Неизвестно, что ждать от нее. Какие еще сюрпризы в планах на ближайшее время? Тут может стоять ясный солнечный день, а потом льет дождь, а у некоторых и вовсе снег. Мы желаем всем теплого наступающего дня. Ну и сегодняшний и поздний вечер уже скоро скрасят хиты Тимы Белорусских, Таисии Повалий и многие другие.

0: но есть особенные, которые выбирают чаще остальных. А некоторым посвящают даже песни. Вот одна из таких от Тимы Белорусских в финале часа на радио «Дача». Незабудка прочно вошла в культуру и символику разных стран, где она олицетворяет память, верность и нежные чувства. Ну, кстати, и данный сезон также нередко связывается с чем-то нежным, романтичным. Любимый период многих романтиков. Всем желаем весеннего настроения, удачного начала недели. И через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Алены Апиной, Алсу, Валерии и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. «Радиодача» представляет.
4: Что там у нас с крышей?
5: Отъехала!
6: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, мое любимое радио «Дача». Я звоню вам с Волгограда. Нам очень хочется песню в исполнении Зимы Шакубай Бердена. Спасибо, радио «Дача». Я вас очень люблю.
4: Посмотри.

0: 11 часов вечера. С вами на радио «Дача» Алена Апина.
1: Вы слушаете «Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

сами знаем, что на радиодаче всегда отличная музыка. Любимые хиты объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще полезные программы и рубрики. Одна из них – гороскоп. Утром с вами узнаем, как провести завтрашний день максимально правильно, учитывая советы астрологов. Ну а через короткую паузу нас ждут хиты Александра Буйнова, Егора Крида, Славы и многие другие. Желаем всем легкой наступающей недели.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

продолжение этого часа на радиодаче песня Стаса Михайлова. Отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам, без которых вам также сложно. Можно воспользоваться рубрикой «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Очередные приветы и музыкальные пожелания в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни группы «Руки вверх», «Зары», группы «Мираж» и многие другие в эфире радиодачи. Дождемся их.

0: Тема любви одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и самый разный случай. А еще в период майских праздников у многих другая важная тема. Где найти самый вкусный шашлык и с кем его приготовить? Ну, думаю, сейчас в период рабочей недели все вопросы решатся, и уже к следующим выходным можно будет собираться. А пока что мы желаем всем легкого наступающего понедельника и через короткую паузу для тех, кто спать не планирует, хиты Кати Лель, Юлии Михальчик, Татьяны Овсенко и Виктора Салтыкова и не только. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Александр. Я из Великого Новгорода. Я хочу заказать песню Сергея Куренкова «У тебя в глазах» для моей любимой жены Татьяны. Передаю привет ей и всем моим близким и родным. А вам, радио «Дача», большое спасибо. Ночь

0: Радио канал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 7 часов утра. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Арланова. Коротко о главном. В Приморье свыше 1000 добровольцев станут общественными наблюдателями на государственной итоговой аттестации. Госдума одобрила закон о поддержке отечественной анимации. Россияне назвали «Вишневый сад» самым весенним произведением. Подробности далее. В Приморье свыше 1000 добровольцев станут общественными наблюдателями на государственной итоговой аттестации. Как сообщили в Краевом министерстве образования, главная цель общественного наблюдения – минимизация рисков нарушений порядка проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов. Отмечается, что в этом году родителей школьников в числе общественных наблюдателей стало в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Такая родительская активность позволяет сделать процесс проведения экзаменов более прозрачным и спокойным не только для выпускников, но и для их семей. Госдума одобрила закон о поддержке отечественной анимации. Как сообщают ведомости, документ приняли сразу во втором и третьем чтениях. Он позволяет полностью финансировать за счет государства производство российских детских мультфильмов. Сейчас такая поддержка уже есть для художественных фильмов. Авторы инициативы считают, что это создает неравные условия, хотя задачи у такого контента одинаковые. Ранее также предлагалось направлять часть средств господдержки и доходов от проката зарубежных мультфильмов на развитие российской анимации. Россияне назвали «Вишневый сад» самым весенним произведением, потому что оно лучше всего передает весеннее настроение. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Несмотря на то, что эта пьеса грустная, читатели чувствуют в ней красоту уходящей эпохи и мимолетнего счастья. Далее в рейтинге «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. Тройку лидеров замкнула «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. В топ-10 попали также книги «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Унесенные ветром», «Джен Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 18 градусов.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-44. От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене концерт-холл.
9: Ограничение 16+.
10: Получить новую профессию легко. Более 200 перспективных направлений для переобучения доступны участникам СВО в Приморье. Подберем дело по душе специально для вас. Звоните 8 800 250 24 64.

0: Востоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
2: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8 914 791 68 72. Категория 18+.
2: Знак разрешает ехать 80. Дорога в гололед, дождь или туман требует 40. Правила не меняются от погоды. Меняются обстоятельства. Сбавьте скорость. Государственная программа «Безопасный край».
3: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
4: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата-Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации.

0: радио. Канал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 8 часов утра. Вы слушаете радио «Дача». Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Маленьких приморцев в пришкольных лагерях ждет насыщенная летняя программа. В российских школах в мае звонки заменят на песни о войне. Большинство брошенных россиян негативно относятся к грамматическим ошибкам. Подробности далее. В Приморском крае к летнему сезону в этом году подготовят почти 600 лагерей, большинство из них пришкольные. Об этом сообщила замминистра образования Приморья Анна Миховская. По ее словам, для детей готовят обширную программу. Спортивные занятия, подвижные игры, патриотические мероприятия с участием движения первых, юнармии и орлят. Особое внимание уделят организации плавания. Охват купанием там, где есть водоемы, должен быть максимальным. Параллельно в этом году приобретают модульные и каркасные бассейны. Особый акцент при планировании школьных лагерей делается на организацию походов, причем многодневных. Они пройдут практически во всех школах муниципалитетов. В мае в российских школах вместо привычных звонков зазвучат известные песни о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минпросвещение. В список вошли «День Победы» в исполнении Льва Лещенко, «Журавли» Дмитрия Хворостовского, «Синий платочек» Клавдии Шульженко, а также детская песня «О той весне» и другие композиции. Проект называется «Мелодии вместо звонков» и охватит школы по всей стране. Ранее в апреле в рамках той же акции учебные заведения включали мелодии, приуроченные ко дню космонавтики. В ведомстве подчеркивают, такие инициативы помогают сохранять историческую память и знакомить детей с культурным наследием. Большинство опрошенных россиян негативно относятся к орфографическим, пунктуационным и грамматическим ошибкам на сайтах, в соцсетях компаний и публикациях СМИ. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. 71% респондентов считают ошибки в публичных текстах проблемой. Из них 40% уверены, что неграмотность в официальных и деловых коммуникациях существенно вредит репутации бизнеса или издания. А около трети признались, что меньше доверяют таким компаниям и СМИ. 12% участников исследования заявили, что ошибки в публичных текстах для них не имеют значения. При этом каждый десятый признался, что не замечает их, поскольку сам плохо знает правила русского языка. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 18 градусов.
0: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
3: Качество доступное каждому.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239-37-37.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Отеки, лишние килограммы добавляют возраст и портят настроение. Айкон Лазер Мед – один из самых эффективных аппаратов для массажа в центре косметологии и красоты ТАФИ. Уменьшить объемы тела, устранить отечности, целлюлит, подтянуть дряблую кожу без боли и синяков. Айкон Лазер Мед и недостатков больше нет. Океанский проспект, 48А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
6: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
7: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
8: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
9: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и домов. Русский лес. Телефон 272-19-29.
10: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Волгоград 110, 547, 605, 1196.
2: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в одном. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
3: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
5: Рэми всегда выгодна.
6: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
7: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
8: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
9: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк на 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации. Правила на сайте ВБ-банк.

0: Радио, канал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 9 часов утра. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Ева

0: отмечается Всемирный день дарения. Подробности далее. Во Владивостоке муниципальная служба эвакуации, созданная на базе предприятия содержания городских территорий, совместно с сотрудниками госавтоинспекции, ежедневно выявляет автомобили нарушителей правил дорожного движения. В апреле на штрафстоянку было перемещено 147 транспортных средств. С начала же года число достигло 787 автомобилей. Специалисты городской службы призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к выбору мест стоянки транспортных средств. В Приморье продолжаются выборы территорий для благоустройства в 2027 году. Свой голос уже отдали более 76 тысяч жителей края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Каждый день на платформе госуслуги голосуют около 10 тысяч человек. Самые активные в Дальнереченске, Спасске Дальнем и Харольском округе. Напомню, что голосование продлится до 12 июня. Всего из 67 объектов отберут 28 победителей парков, скверов и набережных. 4 мая отмечается Всемирный день дарения. Этот праздник имеет второе название – Всемирный день щедрости. Официальной даты его учреждения нет. Праздник создан для того, чтобы напоминать людям о том, как забота и щедрость могут повлиять на окружающий мир. Считается, что в этот день нужно поднимать настроение друг другу маленькими, но приятными подарочками. Однако, если нет возможности покупать подарки или делать их своими руками, можно подарить близким людям внимание, заботу и объятия. Это наполнит их день любовью и сделает теплее. Отлично помогает и искренняя улыбка, которая способна растопить сердце, а также сделать день лучше. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 18 градусов.
0: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: Вот достроил Ваня дом. А готовить что же? В нем очень ценится в народе кулинарить на природе. Чтоб традицию сберечь, покупай мангал и печь. Компания «Русский лес». Продаем мангалы, коптильни, печи, тандыры, казаны и другие полезные штуки для приготовления пищи на открытом воздухе. Удиви гостей. «Русский лес». 272-19-29.
8: Красота без фильтров в косметологии Тафи. Уникальная комплексная программа. Лифтинг, устранение пигментации морщин и сосудистых дефектов в одной процедуре. Позвольте себе здоровую и ухоженную кожу без масок и фильтров. Косметология Тафи. Запишитесь по телефону 260-50-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
10: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
11: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
12: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
13: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
14: Это не художественная галерея. Нельзя.
15: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Time Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
1: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в 1. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
2: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
4: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
5: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
7: Рэми всегда выгодна.
8: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
9: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdefizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Радиоканал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 10 часов утра. С вами Радиодача. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Ева Орланова. Коротко о главном. Владивостокские школьники и их родители сдадут ЕГЭ по математике вместе. Во Владивостоке пройдет всероссийский турнир по кудо «Кубок Азума». Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с буллингом. Подробности далее. Во Владивостоке состоится практическое мероприятие «Сдаем ЕГЭ вместе. Дети и родители». Как сообщили в городской администрации, акция направлена на полное погружение в процедуру единого государственного экзамена по математике базового уровня. Мероприятие состоится в пункте проведения экзамена номер 512, организованном на базе школы номер 23 по адресу Иртышская, 6. Для участия необходимо подать заявку в свою общеобразовательную организацию в срок до 8 мая. Владивосток в последнюю субботу мая станет столицей кудо. Более 350 бойцов из России, Сербии, Белоруссии и Кореи сойдутся на татами в спорткомплексе «Олимпиец». Об этом сообщили в правительстве края. Там пройдет всероссийский турнир «Кубок Азума». Приморская школа кудо – одна из сильнейших в мире. Именно с Владивостока в 1991 году началась история этого вида спорта в России. Организаторы обещают зрелищные поединки и приглашают всех желающих поддержать спортсменов. Вход свободный. 4 мая отмечается Всемирный день борьбы с буллингом. Инициативу о закреплении этого праздника на официальном уровне выдвинула ООН в 2012 году. Дело в том, что травля – это действительно серьезная проблема, с которой сталкиваются члены многих коллективов, особенно детских. Так, в России каждый третий ребенок хотя бы раз подвергался буллингу. Символами дня являются рубашки или футболки розового цвета. Их надевают все, кто хочет выразить свою негативную позицию по отношению к проблеме. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.